Планета FM. Навсегда в твоем сердечке. Планета FM.

обязательно вернусь зеленою листвой. Дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой.

Планета FM. Идеальное сочетание. Планета FM. Идеальное сочетание.

мое окно открыто для всех. И мне казалось, будто я иду вверх, я мерил время по дням. Мне было легче, пока

0: друзей никто потерял, а чья была тут игра?
1: Больше не ищи меня, больше не зови меня, я тебе не лучший друг, мы разные, бе.

0: Попробуйте позвонить позже.
1: Планета FM. Больше, чем музыка.

0: в Оренбуржье 7:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. В прокуратуре Оренбургской области прошло заседание рабочей группы по вопросам подготовки к отопительному сезону. На сегодня в регионе заменено более 61 километра инженерных сетей. Общая готовность объектов ЖКХ составляет 41%. Однако у ряда теплоснабжающих организаций Оренбурга и соседних районов остаются неустраненными замечания Ростехнадзора. Вопрос находится на контроле прокуратуры и профильных ведомств для обеспечения бесперебойной работы систем отопления предстоящей зимой. Горно-технологический техникум Ясного проводит обучение востребованным профессиям. С 2022 года он участвует в федеральном проекте «Профессионалитет» в составе машиностроительного кластера. Индустриальный партнер техникума – предприятие «Оренбургские минералы», где многие выпускники начинают свою карьеру. В этом году открыто 112 бюджетных мест по четырем направлениям. Во время обучения студенты также могут бесплатно получить дополнительные квалификации. В техникуме работают 10 современных цехов и лабораторий, где студенты осваивают практические навыки на оборудовании, приближенном к реальному производству. Семья Струевых из Кувандыка стала победителем всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Семья защитника Отечества». Глава семьи Василий Струев, ветеран боевых действий, участник СВО, удостоенный 2 медалей за отвагу, также наград за боевые заслуги и за веру и волю. Его супруга Татьяна активно занимается волонтерской деятельностью. МВД России предупредило о новой мошеннической схеме. Речь идет о вредоносной программе обновления телеметрии Windows, которая крадет данные CC Telegram для Windows. После запуска на компьютере программа позволяет аферистам получить доступ к аккаунту без пароля и кодов подтверждения. Файл может попасть на устройство при загрузке из непроверенного источника. К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

87,9 FM. Радио города О. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Задумал быстро дом ты остеклить? На склад готовых окон нужно поспешить. Широкий выбор, качество, огонь. Приехал, выбрал, оплатил. И пластиковые окна мы в тот же день тебе везем. А можно заказать размер в размер. Мы выезжаем на замер. Любая сложность, форма, например. Ты номер записать успел? 92-20-92. Окна плюс. Окна для тебя. Поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/1.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru.
4: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
5: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Здравствуйте, а вы слушаете гороскоп на 28 июля. С вами Анастасия Десятых. Сегодня день для решений, но действуйте спокойно. Импульсивность может сыграть злую шутку. Овны. Коммуникации удачны, переговоры, даже сложные, пройдут гладко. Тельцы. Финансовый расчет – ваш козырь. Избегайте спонтанных покупок. Близнецы. Обучение идут легко. Хороший день для курсов, лекций или чтения. Раки. Возможно, встреча с влиятельным человеком. Готовьтесь, она может изменить вашу карьеру. Львы. Любовная сфера активна. Влюбленные в гармонии. Одинокие в центре внимания. Девы. Работа требует терпения. Не торопитесь, качество важнее скорости. Весы. Искусство вдохновляет. Посетите выставку, концерт или кино. Это принесет радость. Скорпионы. Эмоциональная глубина. Вы чувствуете других. Используйте это в общении. Стрельцы. Новые горизонты. Даже мысли о путешествии заряжают энергией. Козероги. Деловые перспективы. Возможно, новая вакансия или предложение о сотрудничестве. Водолеи. Техника служит верой и правдой. Время наладить гаджеты, обновить софт. Рыбы. Интуиция подсказывает, не стоит откладывать важный разговор с близким. На этом у меня все. Не забывайте улыбаться. Удача любит тех, кто смотрит в будущее с оптимизмом. До завтра.
0: Планета FM. На языке звезд.

87,9 FM. Радио города О.

0: Планета FM. Реклама.
1: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Уф, жара!
3: Да ладно, автопрестиж, вот где настоящая жара. Сейчас автомобили BLG всего от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Подробности. Город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 90-40-01, код города 3532. Дилерский центр автопрестиж. Поймай цены на горячем. Максимальная цена при продаже с учетом применимых выгод состоит из выгоды применяемой цене автомобиля и выгоды по программе трейдинг. Предложение действует до конца июля 2026 года. ООО «Автодор».
4: BLG. Надежность в движении.
5: Вы все еще ищете квартиру, а кто-то уже получит ключи в августе. Дом на Нагорной от холдинга «Ликос» уже введен в эксплуатацию. Осталось 5 квартир для тех, кто быстро принимает решение. Закрытый двор, детские площадки, 15 минут до центра. И ключи уже этим летом. А еще ипотека под 3,5%. Звоните, пока не поздно. 323-686.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
7: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
8: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37-27-67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
9: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
10: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренняя отделка, утепление, заливка фундамента. Работаем по районам и деревням. Скидки участникам СВО и пенсионерам. Звонить 8 908 790 0706. Подробности об организаторе акции, правилах и размере скидок уточняйте по телефону 8 908 790 0706.
1: Купаем дорого, батареи в любом виде. Телефон 45 70 93. 45 70 93. Организации в центре города требуется электрик на неполный рабочий день. Телефон в Оренбурге 31 74 51.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбуржье 8:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. В прокуратуре Оренбургской области прошло заседание рабочей группы по вопросам подготовки к отопительному сезону. На сегодня в регионе заменено более 61 километра инженерных сетей. Общая готовность объектов ЖКХ составляет 41%. Однако у ряда теплоснабжающих организаций Оренбурга и соседних районов остаются неустраненными замечания Ростехнадзора. Вопрос находится на контроле прокуратуры и профильных ведомств для обеспечения бесперебойной работы систем отопления предстоящей зимой. Горно-технологический техникум Ясного проводит обучение востребованным профессиям. С 2022 года он участвует в федеральном проекте «Профессионалитет» в составе машиностроительного кластера. Индустриальный партнер техникума – предприятие «Оренбургские минералы», где многие выпускники начинают свою карьеру. В этом году открыто 112 бюджетных мест по 4 направлениям. Во время обучения студенты также могут бесплатно получить дополнительные квалификации. В техникуме работают 10 современных цехов и лабораторий, где студенты осваивают практические навыки на оборудовании, приближенном к реальному производству. Семья Струевых из Кувандыка стала победителем всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Семья защитника Отечества». Глава семьи Василий Струев, ветеран боевых действий, участник СВО, удостоенный 2 медалей за отвагу, также наград за боевые заслуги и за веру и волю. Его супруга Татьяна активно занимается волонтерской деятельностью. МВД России предупредило о новой мошеннической схеме. Речь идет о вредоносной программе обновления телеметрии Windows, которая крадет данные сессии Telegram для Windows. После запуска на компьютере программа позволяет аферистам получить доступ к аккаунту без пароля и кодов подтверждения. Файл может попасть на устройство при загрузке из непроверенного источника. К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости. Планета FM. Круиз вокруг Солнца.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в регионе сохраняется жаркая погода без осадков. В Оренбурге облачно с прояснениями, термометры покажут плюс 33 градуса. В Орске в эти часы ясно, воздух прогреется до плюс 36 градусов. В Бузулуке сегодня облачно с прояснениями и плюс 29. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета FM 87.9 FM. Планета FM в ритме города О.

0: Планета FM. Реклама.
1: Таите, таите, вы лучше дом в Экодолье купите.
2: Застройщик ООО «Экодолье». 16 лет возводим наш ЖК. Центральные коммуникации и вся инфраструктура. Телефон 99-99-33.
1: Звоните и дом в Экодолье купите.
3: Мяу! В такую погоду плавится все, даже цены в дилерском центре «Автопрестиж». Лови суперпредложение. «Джили Сити Рей» от 2 миллионов 490 тысяч рублей. Это лето новым «Джили» согрето. Подробности город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 400-900, код города 3532.
4: Указана максимальная цена при продаже с учетом используемых выгод. Выгоды по программе «Лояльный специальный трейдинг» и выгоды от дилерского центра. Программа действует до конца июля. ООО «Автодар», не оферта.
5: Хочешь достойную зарплату, свободный график работы и льготы от государства? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию в IT. Обучим и трудоустроим. Программист, дизайнер, веб-разработчик, тестировщик ПО, интернет-маркетолог. В стране нужны программисты. Звоните 48 20 68. Компьютерная академия ТОП.
6: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43 01 44.
7: Жилой комплекс «Новое Оренбуржье» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с готовым ремонтом в построенном доме. Отличная локация для студентов и молодежи в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20 33 22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.

0: выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад», вход 1 и 4.
1: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
2: Так, квартиру купили. А мебель где брать?
3: В городе Локомотивов. Кондукторский 4.
2: Едем!
3: Мебельные павильоны. Большой выбор и цены на любой бюджет. Город Локомотивов. Найди свое.
4: Когда ты пьяный садишься за руль, в реальности это выглядит совсем не так, как у тебя в голове.
5: Че там чутка выпил? Нормально, сейчас доедем.
6: Ты чувствуешь себя всемогущим. До первого столба. Каждая четвертая смерть в ДТП происходит с участием пьяного водителя. Следуй правилам. Води трезвым, помни про жизнь.
7: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса. Тигры среди львиц. Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 8 по 30 августа. У Мегамолл «Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
8: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.
9: Как хочу поехать на родину, на малую родину я. Заждались кореша, но немногие.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Здравствуйте! Вы слушаете гороскоп на 28 июля. С вами Анастасия Десятых. Сегодня день для решений, но действуйте спокойно. Импульсивность может сыграть злую шутку. Овны. Коммуникации удачны, переговоры, даже сложные, пройдут гладко. Тельцы. Финансовый расчет – ваш козырь. Избегайте спонтанных покупок. Близнецы. Обучение идут легко. Хороший день для курсов, лекций или чтения. Раки. Возможно, встреча с влиятельным человеком. Готовьтесь, она может изменить вашу карьеру. Львы. Любовная сфера активна. Влюбленные в гармонии. Одинокие в центре внимания. Девы. Работа требует терпения. Не торопитесь. Качество важнее скорости. Весы. Искусство вдохновляет. Посетите выставку, концерт или кино. Это принесет радость. Скорпионы. Эмоциональная глубина. Вы чувствуете других. Используйте это в общении. Стрельцы. Новые горизонты. Даже мысли о путешествии заряжают энергией. Козероги. Деловые перспективы. Возможно, новая вакансия или предложение о сотрудничестве. Водолеи. Техника служит верой и правдой. Время наладить гаджеты, обновить софт. Рыбы. Интуиция подсказывает, не стоит откладывать важный разговор с близким. На этом у меня все. Не забывайте улыбаться. Удача любит тех, кто смотрит в будущее с оптимизмом. До завтра.
0: Планета FM.

0: Си.
1: Планета FM. Реклама.
2: Вы все еще ищете квартиру, а кто-то уже получит ключи в августе. Дом на Нагорной от холдинга «Ликос» уже введен в эксплуатацию. Осталось 5 квартир для тех, кто быстро принимает решение. Закрытый двор, детские площадки, 15 минут до центра. И ключи уже этим летом. А еще ипотека под 3,5%. Звоните, пока не поздно. 323-686.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
4: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
5: Магазин «Склад готовых окон». Много окон в наличии.
6: А если не подберем размеры?
5: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
6: Монтажников 3А.
5: Телефон 920-120. 920-120.
7: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
8: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
10: Приглашаем на работу водителя категории «Б». Город. Телефон в Оренбурге 29-33-33.
11: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru.
1: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.
12: Громко чайки и не случайно, а причалы бьют звон, как на чайке, и нас с тобой они качали и в море.

0: в Оренбурге 9:00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Доброе утро. В Оренбурге названы лучшие площадки для детского отдыха. В Министерстве образования области подвели итоги ежегодного конкурса «Лучший детский лагерь Оренбуржья». Экспертная комиссия оценивала не только материально-техническую базу и уровень безопасности детских учреждений, но и насыщенность образовательных программ и профессиональное мастерство вожатых. Среди круглогодичных лагерей победил Оренбургский центр «Березки». Среди сезонных оздоровительных лагерей первое место присвоено сразу двум – «Буревестнику» из Бузулука и «Спутнику» из Орска. В планах регионального правительства открытие обновленного круглогодичного лагеря «Заря» в Оренбурге, который запланировано в августе. Обвиняемый в попытке хищения 1,5 миллиона рублей у супруги участника СВО не смог изменить избранную ему меру пресечения. Суд апелляционной инстанции с участием представителей уголовно-судебного управления прокуратуры области рассмотрел жалобу обвиняемого в покушении на мошенничество. По версии следствия, мужчина пытался обманом похитить у супруги погибшего участника СВО 1,5 миллиона рублей. Удовлетворив ходатайство следователя, суд заключил фигуранта уголовного дела под стражу, однако обвиняемый обжаловал решение, требуя избрания домашнего ареста. Поддержав позицию прокурора, областной суд отказал в удовлетворении доводов жалобы, сообщает прокуратура региона. И вышел первый клип проекта «Песни о земле Оренбургской». Проект реализует Центр развития социальных проектов «Гортензия» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Вышел дебютный клип проекта на композицию «5 месяцев лета», автор слов и музыки Лилия Салихова. Исполнителями стали воспитанники Оренбургского дома детства, где в свое время рос Юрий Шатунов, а также участники шоу «Ты супер», Кирилл Ракуши и Руслан Сайпанов. Еще больше новостей на сайте ortv.ru и в социальных сетях ОРТ. А пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи. Новости.

0: погоды.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в регионе сохраняется жаркая погода без осадков. В Оренбурге облачно с прояснениями, термометры покажут плюс 33 градуса. В Орске в эти часы ясно, воздух прогреется до плюс 36 градусов. В Бузулуке сегодня облачно с прояснениями и плюс 29. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета FM 87.9 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Таите, таите, вы лучше дом в Экодолье купите.
2: Застройщик ООО «Экодолье». Центральные коммуникации и вся инфраструктура. Работаем с семейной ипотекой. Телефон 99 99 33.
1: Звоните и дом в «Экодолье» купите.
3: Мяу. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
5: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
6: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренняя отделка, утепление, заливка фундамента. Работаем по районам и деревням. Скидки участникам СВО и пенсионерам. Звонить 8 908 790 0706. Подробности об организаторе акции, правилах и размере скидок уточняйте по телефону 8 908 790 0706.
7: Так, квартиру купили.
8: Угу.
7: А мебель где брать?
8: В городе Локомотивов, Кондукторский 4.
7: Едем!
8: Мебельные павильоны, большой выбор и цены на любой бюджет. Город Локомотивов, найди свое.
9: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43 01 44.

0: евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 2011-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
2: Компания «Окна Плюс» – это надежность в мире алюминиевых конструкций. Полный спектр услуг – от замера до установки. Алюминиевые окна, двери, витражи, интерьерные перегородки. «Окна Плюс», поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/8, телефон 92-99-52.
3: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса «Тигры. Среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан. Хвостатые и полосатые». С 8 по 30 августа. У Мегамолл «Мармелад». Билеты уже в продаже. Но плюс.
4: Планета FM. Телефон рекламной службы. 72 33 86.

0: 1%. Сомнения, меня не люби, не люби меня.
1: Планета FM на языке звезд.
2: Здравствуйте, а вы слушаете гороскоп на 28 июля. С вами Анастасия Десятых. Сегодня день для решений, но действуйте спокойно. Импульсивность может сыграть злую шутку. Овны. Коммуникации удачны, переговоры, даже сложные, пройдут гладко. Тельцы. Финансовый расчет – ваш козырь. Избегайте спонтанных покупок. Близнецы. Обучение идут легко. Хороший день для курсов, лекций или чтения. Раки. Возможно, встреча с влиятельным человеком. Готовьтесь, она может изменить вашу карьеру. Львы. Любовная сфера активна. Влюбленные в гармонии. Одинокие в центре внимания. Девы. Работа требует терпения. Не торопитесь, качество важнее скорости. Весы. Искусство вдохновляет. Посетите выставку, концерт или кино. Это принесет радость. Скорпионы. Эмоциональная глубина. Вы чувствуете других. Используйте это в общении. Стрельцы. Новые горизонты. Даже мысли о путешествии заряжают энергией. Козероги. Деловые перспективы. Возможно, новая вакансия или предложение о сотрудничестве. Водолеи. Техника служит верой и правдой. Время наладить гаджеты, обновить софт. Рыбы. Интуиция подсказывает, не стоит откладывать важный разговор с близким. На этом у меня все. Не забывайте улыбаться. Удача любит тех, кто смотрит в будущее с оптимизмом. До завтра.
1: Планета FM. На языке звезд.

Планета FM. Больше, чем музыка. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Вы все еще ищете квартиру, а кто-то уже получит ключи в августе. Дом на Нагорной от холдинга «Ликос» уже введен в эксплуатацию. Осталось 5 квартир для тех, кто быстро принимает решение. Закрытый двор, детские площадки, 15 минут до центра. И ключи уже этим летом. А еще ипотека под 3,5%. Звоните, пока не поздно. 323-686.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
3: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
4: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
5: Магазин «Склад готовых окон». Много окон в наличии.
6: А если не подберем размеры?
5: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
6: Монтажников 3А.
5: Телефон 920-120. 920-120.
7: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
8: Скупаем дорого батареи в любом виде. Телефон 45-70-93. 45-70-93.
9: Не хочу на Новый год самосвал и пароход. Ни машинок, ни хлопушек, ни пластмассовых игрушек. Ни железную дорогу, хоть и хочется немного. Чтобы не попасть в беду, автокресло я хочу.
10: Даже дети понимают. Автокресло – лучший подарок на Новый год.
11: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
12: Приглашаем на работу водителя категории «Б». Город. Телефон в Оренбурге 29-33-33.
13: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru.
14: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.
15: Звук поставим.

0: в Оренбурге 10:00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Рейс Анталия-Оренбург-Анталия задерживается почти на 12 часов. Самолет, следовавший из Турции, должен был приземлиться в аэропорту имени Гагарина сегодня в 2:30. Однако прибытие ожидается только в 14:10. Из-за этого обратный рейс из областного центра, который по расписанию должен был запланирован на 4:30, теперь состоится не раньше, чем в 16 часов. В Новотроицке отремонтируют дорогу, ведущую в поселок Аккермановка, и проблемные участки на улице Зеленой. На сайте госзакупок ведется поиск подрядчика для выполнения этих работ. Максимальная сумма контракта составляет чуть более 197 миллионов рублей. Общая протяженность ремонтируемых участков превышает 3 километра. Ремонт будет проводиться в два этапа. Первый завершится до 21 сентября, второй – до 1 мая 2027 года. В Оренбурге продолжается прием заявок на участие в конкурсном отборе инициативных проектов на 2027 год. У горожан есть возможность предложить собственные идеи по благоустройству общественных территорий, детских площадок, междворовых проездов, парков, скверов и других пространств. Регистрация заявок продлится до 31 июля. Оренбуржцы активно включаются в этот процесс. На сегодняшний день в администрацию города поступила 31 заявка о реализации инициативных проектов. Подробности на официальном портале мэрии. У музея ИЗО появился первый скульптурный талисман Оренбуржья. Бронзовый сурок-байбак размером около 20 сантиметров установлен перед главным зданием музея. До конца августа в туристических локациях региона появится еще 7 байбаков в образах студента, космонавта, влюбленного и других. Автор скульптур – представитель известной в Оренбурге династии Иван Сукманов. К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи.
0: Новости.

0: погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в регионе сохраняется жаркая погода без осадков. В Оренбурге облачно с прояснениями, термометры покажут плюс 33 градуса. В Орске в эти часы ясно, воздух прогреется до плюс 36 градусов. В Бузулуке сегодня облачно с прояснениями и плюс 29. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ. Планета ФМ в ритме города О. Планета ФМ.

0: Планета FM. Реклама.
1: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
2: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
4: Магазин «Склад готовых окон». Много окон в наличии.
5: А если не подберем размеры?
4: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
5: Монтажников 3А.
4: Телефон 920-120. 920-120.
6: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: 29 июля в 11 часов в прямом эфире «Планета ФМ»
8: «Автодебаты».
7: Темой разговора станут двухколесные средства передвижения. Гость студии – Валерий Митович, заместитель начальника управления госавтоинспекции УМВД России по Оренбургской области.
9: «Автодебаты» на «Планете ФМ».
0: «Планета ФМ». Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. Когда хочется подпевать.

запер двери в домах, он прятал чьи-то следы. А мне хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

0: слышишь шаги, идет дождь.
1: Планета FM. Все свои.

0: Планета FM. Реклама.
1: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
2: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
3: Кем вырастет ваш ребенок? Инженером? Журналистом? Главное, чтобы человеком. Образованным и культурным участником дорожного движения. Поддержите вступление ребенка в отряды юных инспекторов движения. Безопасность на дорогах – основа его будущего. Подробности на сайте uitrossii.rf и в ваших образовательных организациях.
4: Приглашаем на работу водителя категории «Б». Город. Телефон в Оренбурге 29-33-33.
5: Организации в центре города требуется электрик на неполный рабочий день. Телефон в Оренбурге 31-74-51.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: В Оренбуржье 11:00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Оренбургская транспортная прокуратура проверила детский лагерь «Дубки» и выявила нарушения, угрожающие безопасности детей. Как сообщили в ведомстве, в лагере неисправна система противопожарной защиты. Отсутствуют необходимые перегородки между детскими и административными помещениями. Столовые повреждены, поверхности стены и других конструкций, что затрудняет их полноценную уборку и дезинфекцию. Прокуратура потребовала немедленно устранить все недостатки, возбудила дела об административных правонарушениях. В преддверии единого дня голосования в Оренбургской области пройдет проект «Профуик». Его цель – проинформировать жителей о выборах депутатов Государственной Думы, законодательного собрания и муниципальных выборах, которые состоятся 18-20 сентября. С 20 августа по 8 сентября более 4000 членов участковых избирательных комиссий проведут подомовые обходы во всех муниципалитетах региона. Они расскажут о выборах, кандидатах и партиях, способах голосования, ответят на вопросы жителей и вручат информационные материалы. С 1 августа по 31 марта 2027 года в России стартует эксперимент по использованию платежных карт МИР для получения социальных льгот. После привязки банковской карты к аккаунту на госуслугах все государственные льготы будут предоставляться по ней автоматически. Об этом рассказал Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями. А в недалеком будущем к системе подключат и различные коммерческие компании. Игроки оренбургского клуба «Факел Газпром» принимают участие в международном турнире по настольному теннису в Ташкенте. Максим Гребнев и Элиев Кацман прошли в финал в парном разряде. В полуфинале российские теннисисты обыграли представителей Саудовской Аравии со счетом 3-1. В решающем матче Гребнев и Кацман встретятся с казахстанским дуэтом Кириллом Герасименко и Искандером Харки. К этому часу все. Евгения Ланская. До встречи.
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в регионе сохраняется жаркая погода без осадков. В Оренбурге облачно с прояснениями, термометры покажут плюс 33 градуса. В Орске в эти часы ясно, воздух прогреется до плюс 36 градусов. В Бузулуке сегодня облачно с прояснениями и плюс 29. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета FM 87.9 FM.

0: такую погоду плавится все, даже цены в дилерском центре «Автопрестиж». Лови суперпредложение. Джили Ситирей от 2 миллионов 490 тысяч рублей. Это лето новым Джили согрето. Подробности: город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 400-900, код города 3532.
1: Указана максимальная цена при продаже с учетом используемых выгод. Выгоды по программе «Лояльный специальный трейдинг» и выгоды от дилерского центра. Программа действует до конца июля. ООО «Автодар», не оферта.
2: Жилой комплекс «Капитал» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. Вся инфраструктура в двух шагах от дома. Умные планировки с предчистовой отделкой, игровые и спортивные площадки, просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для активных деловых людей. ЖК «Капитал». Удобно добираться, комфортно жить. Офис продаж, улица Чкалова, 59/1. Телефон 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте nash.dom.rf.
3: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
4: Возрастное ограничение 12+.
5: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. Планета FM. Ничего лишнего.

Планета FM. Больше, чем музыка. Планета FM. Все свои. Планета FM 87.9 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
2: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
3: Скупаем дорого батареи в любом виде. Телефон 45 70 93. 45 70 93.
4: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45 99 25.
5: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса. Тигры среди львиц. Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 8 по 30 августа. У Мегамолл «Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
6: Приглашаем на работу водителя категории «Б». Город. Телефон в Оренбурге 29 33 33.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбуржье полдень. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства смертельного ДТП в Соль-Илецке. По информации регионального управления МВД, авария произошла накануне вечером на пересечении улиц Цвиллинга и Сорокинской. По предварительным данным, мужчина, управляя велосипедом, попал под колеса автомобиля «Лада Калина». Велосипедист скончался от полученных травм. Сегодня на федеральных трассах в 12 регионах России, в том числе в Оренбургской области, введено временное ограничение для большегрузов. Как сообщила пресс-служба МЧС по региону, с 8 утра до 8 вечера движение фур с тяжеловесными грузами запрещено из-за жары свыше 32 градусов. Мера принята для сохранения дорожного покрытия. В Оренбуржье собрано 760 тысяч тонн зерна. Глава региона подвел промежуточные итоги уборочной кампании. К сбору урожая уже подключилось 31 муниципальное образование области. На сегодня обмолочено почти 229,5 тысяч гектаров зерновых. Это 11% от всего плана. В лидерах по объемам сбора Курманаевский, Новосергиевский, Бузулукский, Ташлинский, Тотский районы. Уборочная идет строго по графику. Губернатор поблагодарил аграриев за важный труд. Коллективу Бугурусланской городской больницы присоединилась выпускница Оренбургского государственного медицинского университета Екатерина Сараева. Новый специалист будет отвечать за профилактику инфекций, контроль санитарно-эпидемиологического режима и проведение противоэпидемических мероприятий. В Оренбургской области действуют меры поддержки медицинских работников, в том числе программы «Земский доктор», «Земский фельдшер», по которой специалисты, выбравшие работу в сельской местности и малых городах, получают единовременные выплаты. В этом году предусмотрено 46 таких квот. Кроме того, медикам предоставляются специальные ежемесячные стимулирующие выплаты. К этому часу у меня вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости.
2: Что остались без ответа, что летят без адресата.

0: Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата в никуда-то, в никуда-то.
1: Планета ЭПМ. Идеальное сочетание.

0: погоды.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в регионе сохраняется жаркая погода без осадков. В Оренбурге сегодня облачно с прояснениями. Термометры покажут плюс 35 градусов. В Орске и Бузулуке ясная погода. В Орске воздух прогреется до плюс 36, в Бузулуке до плюс 29 градусов. Всем хорошего дня. С вами Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31 24 00 или на сайте ortv.ru.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

Снова эта бессонница, снова с гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется,

0: Планета FM. Реклама.
1: Уф, жара.
2: Да ладно, автопрестиж. Вот где настоящая жара. Сейчас автомобили BLG всего от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Подробности. Город Оренбург. Нежинское шоссе, дом 7. Телефон 90-40-01. Код города 3532. Дилерский центр автопрестиж. Поймай. Центр автопрестиж. Поймай цены на горячем. Максимальная цена при продаже с учетом применимых выгод состоит из выгоды применяемой цены автомобиля и выгоды по программе трейдинг. Предложение действует до конца июля 2026 года. О, автомеферт.
0: BLG. Надежность в движении.
3: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбурге час дня. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Аланская. Здравствуйте. Житель Солилецка по решению суда заключен под стражу. Его обвиняют в жестоком избиении приятеля, который скончался от полученных травм. По версии следствия, трагедия произошла ночью 25 июля в селе Буранное. Во время распития спиртных напитков между мужчинами разгорелся конфликт. Обвиняемый нанес собутыльнику множественные удары руками и ногами. Пострадавший спустя некоторое время скончался от побоев. Возбуждено уголовное дело. Расследование находится под контролем районной прокуратуры. В Оренбурге подвели итоги работы горячей линии по защите прав потребителей в сфере платного образования. За две недели июля специалисты регионального Роспотребнадзора отработали более 30 обращений. Чаще всего жители спрашивали о порядке изменений и расторжения договора, также о правомерности повышения стоимости обучения. Всем обратившимся были даны подробные разъяснения. Предоставлена информация о государственном информационном ресурсе для защиты своих интересов. Библиотека имени Горького в Орске готовится к открытию. Остались последние штрихи, сообщил глава города Артем Воробьев. Сотрудники принимают новые книги, настраивают оборудование и специальную технику для людей с ограниченными возможностями здоровья. На капитальный ремонт и оснащение библиотеки по нацпроекту «Семья» направили более 70 миллионов рублей из бюджета всех уровней. Открыть обновленное пространство планируют ко дню города. 2 августа футбольный клуб «Оренбург» примет на своем поле питерский «Зенит». В связи с проведением матча на стадионе «Газовик» в микрорайоне Ростыше будет временно перекрыто движение транспорта. Ограничения будут действовать с 15 до 21 часа на улицах Садовое, Кольцо, Николаево и Березовое, Ростыш. Водители призывают учитывать данную информацию при планировании поездок. К этому часу у меня вся информация. С вами была Евгения Аланская. До встречи в эфире ровно через час.
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в регионе сохраняется жаркая погода без осадков. В Оренбурге сегодня облачно с прояснениями. Термометры покажут плюс 35 градусов. В Орске и Бузулуке ясная погода. В Орске воздух прогреется до плюс 36, в Бузулуке до плюс 29 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ. Планета ФМ в ритме города.

0: Планета FM. Реклама.
1: Стало дорого платить? Не пора ли дом купить? Коммуналка будет ниже, и к природе вы поближе. Летом клумба, ель зимой. Хорошо идти домой. Застройщик ООО «Экодолье». Телефон 999-9933. Сайт ecodolye.ru.
2: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
3: Жилой комплекс «Новое Оренбуржье» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с готовым ремонтом в построенном доме. Отличная локация для студентов и молодежи в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
4: Хочу, хочу, хочу!
5: Что? Опять шопинг?
4: Хочу много одежды! Сразу!
5: Тогда в город локомотивов! Кондукторский 2! Город локомотивов! Большой выбор одежды по доступным ценам! Найди свое!
6: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
7: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили «ГАЗ», «УАЗ», «КамАЗ», автобусы «ПАЗ», «КАВЗ» в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
8: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии «ТОП». 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
9: Задумал быстро дом-то остеклить? На склад готовых окон нужно поспешить. Широкий выбор, качество, огонь. Приехал, выбрал, оплатил. И пластиковые окна мы в тот же день тебе везем. А можно заказать размер в размер. Мы выезжаем на замер. Любая сложность, форма, например. Ты номер записать успел? 92-20-92. Окна плюс. Окна для тебя. Поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/1.
10: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
11: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
12: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса. Тигры среди львиц. Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 8 по 30 августа. У Мегамолл «Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Планета FM. Реклама.
1: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
2: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
3: Вы все еще ищете квартиру, а кто-то уже получит ключи в августе. Дом на Нагорной от холдинга «Ликос» уже введен в эксплуатацию. Осталось 5 квартир для тех, кто быстро принимает решение. Закрытый двор, детские площадки, 15 минут до центра. И ключи уже этим летом. А еще ипотека под 3,5%. Звоните, пока не поздно. 323-686.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
5: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
6: А если не подберем размеры?
5: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
6: Монтажников 3А.
5: Телефон 920-120. 920-120.
7: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
8: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренняя отделка, утепление, заливка фундамента. Работаем по районам и деревням. Скидки участникам СВО и пенсионерам. Звонить 8 908 790 0706. Подробности об организаторе акции, правилах и размере скидок уточняйте по телефону 8 908 790 0706.
9: Купаем дорого, батареи в любом виде. Телефон 45 70 93. 45 70 93.

0: конструкции, евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 2011-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Она опаздывала в аэропорт и улетела в кювет. Он обогнал колонну и попал в колонию. Какой у тебя повод для обгона? Стоит ли он того, чтобы никуда не успеть? Не рискуй напрасно. Помни про жизнь.
2: Приглашаем на работу водителя категории «Б». Город. Телефон в Оренбурге 29-33-33.
3: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru.
4: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: В Оренбурге 2 часа дня. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Управление Федеральной антимонопольной службы по Оренбургской области вынесло предупреждение владельцам автозаправочных станций. В ходе проверки на заправках, принадлежащих брендам «Русгаз Премиум», «Экс-Ойл» и «Заправсам» были обнаружены признаки нарушения антимонопольного законодательства. Установлено, что на этих АЗС завышались розничные цены на топливо. Компании обязаны снизить цены в течение 10 дней. В случае невыполнения требований против юридических лиц будут возбуждены административные дела, информирует пресс-служба УФАС. Прокуратура Тотского района выявила нарушение в работе управляющей организации. По данным ведомства, УК некачественно оказывает услуги по содержанию общего имущества 39 многоквартирных домов в военном городке села Тотское 2. В подвалах захламление коммунальными отходами и сырость. Прокурор в судебном порядке потребовал устранить нарушение. Исковое заявление надзорного ведомства удовлетворено. Директор организации привлечен к административной ответственности. С начала купального сезона в Орске произошло несколько трагических случаев. Один человек погиб, купаясь в необорудованном месте. Еще шестерых удалось спасти. Все происшествия случились на диких пляжах, где нет спасателей и необходимого оборудования, сообщили в мэрии. Оборудованный пляж на озере Песчаном – единственное место, где можно купаться без угрозы для жизни. И особенно важно не оставлять детей без присмотра. Это не просьба, это требование безопасности, заявил глава Орска Артем Воробьев. ОРТ в МАКС, оперативные новости, актуальные репортажи, ответы на обращения наших подписчиков. Все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере МАКС. Присоединяйтесь и вы, мы доступны даже при отключении мобильного интернета. К этому часу у меня вся информация. С вами была Евгения Ланская. До встречи в эфире ровно через час.
0: Новости.

0: погоды.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в регионе сохраняется жаркая погода без осадков. В Оренбурге сегодня облачно с прояснениями. Термометры покажут плюс 35 градусов. В Орске и Бузулуке ясная погода. В Орске воздух прогреется до плюс 36, в Бузулуке до плюс 29 градусов. Всем хорошего дня. С вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ. Радио города О. Планета ФМ. Идеальное сочетание.

Планета FM. Back to 90-е с Планетой FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: 29 июля в 11 часов в прямом эфире Планета FM.
2: Автодебаты.
1: Темой разговора станут двухколесные средства передвижения. Гость студии Валерий Митович, заместитель начальника управления госавтоинспекции УМВД России по Оренбургской области.
3: Автодебаты на Планете FM.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Круиз вокруг, вокруг, вокруг, вокруг Солнца.
1: Эти нежные касания, эти мысли расставания.

0: Планета FM. Реклама.
1: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
2: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32. Организации в центре города требуется электрик на неполный рабочий день. Телефон в Оренбурге 31-74-51.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: в Оренбурге 15:00. Планета ФМ. Новости.
1: Новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Более 32 тысяч многодетных семей в Оренбурге получают поддержку. Одной из востребованных мер остается социальный контракт. С начала года его заключили 2544 семьи. Социальный контракт помогает открыть собственное дело или развивать личное подсобное хозяйство. На запуск бизнеса можно получить до 350 тысяч рублей, на ведение хозяйства до 200 тысяч рублей. В этом году изменились и приоритеты получателей поддержки. Если раньше чаще открывали бизнес в сфере красоты и услуг, то сейчас лидируют животноводство и птицеводство, отмечают в правительстве региона. В поселке Сырт Переволоцкого района открыли мемориал, посвященный участникам Великой Отечественной войны. Войны в Афганистане и специальной военной операции. Памятник установлен в честь жителей поселка, не вернувшихся с полей сражений. Мемориал появился благодаря программе инициативного бюджетирования. Программа помогает жителям воплощать важные инициативы, в том числе связанные с сохранением исторической памяти. Предприятия Оренбургской области представили свою продукцию в Индии в ходе бизнес-миссии Нью-Дели. Индийские компании заинтересовались холодным чаем. Медоварня «Степи Ветер» и гречневой пастой «Андреевские подворья». Кремний-магниевый завод провел переговоры с поставщиками удобрения компании «ОМ» о сотрудничестве в промышленной сфере. По итогам поездки достигнуты договоренности о тестовых поставках. В Орске пройдет Кубок губернатора по хоккею. Международный предсезонный турнир с участием клубов России и Казахстана состоится с 7 по 9 августа во Дворце спорта «Юбилейный». За трофеи поборются Орский, Южный Урал, Тульский АКМ, команда из Казахстана «Кулагер» и «Актабе». Турнир пройдет по круговой системе. Для болельщиков подготовят развлекательную программу, интерактивные площадки. К этому часу у меня вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в регионе сохраняется жаркая погода без осадков. В Оренбурге сегодня облачно с прояснениями, термометры покажут плюс 35 градусов. В Орске и Бузулуке ясная погода, в Орске воздух прогреется до плюс 36, в Бузулуке до плюс 29 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.

0: навсегда в твоем сердечке. Планета FM.
1: Мы на себе, мы на себя не похожи. И признаюсь, я люблю тебя тоже.
0: Планета FM.

земля. Скучаю, скучаю, скучаю я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю я без тебя.

0: Планета FM. Реклама.
1: Уф, жара.
2: Да ладно, автопрестиж. Вот где настоящая жара. Сейчас автомобили BLG всего от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Подробности. Город Оренбург. Нежинское шоссе, дом 7. Телефон 90-40-01. Код города 3532. Дилерский центр автопрестиж. Поймай цены на горячем. Максимальная цена при продаже с учетом временных выгод состоит из выгоды применяемой цены автомобиля и выгоды по программе трейдинг. Предложение действует до конца июля 2026 года. ООО «Автодор».
3: BLG. Надежность в движении.

0: евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса «Тигры. Среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан. Хвостатые и полосатые». С 8 по 30 августа. У Мегамолл «Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
3: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
4: Возрастное ограничение 12+.
2: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
2: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
3: Скупаем дорого батареи в любом виде. Телефон 45 70 93. 45 70 93.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31 24 00 или на сайте ortv.ru.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбуржье 16:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. В Оренбурге собраны 760 тысяч тонн зерна. Губернатор Евгений Солнцев подвел промежуточные итоги уборочной кампании. К сбору урожая уже подключилось 31 муниципальное образование области. На сегодня обмолочено почти 230 тысяч гектаров зерновых или 11% от всего плана. В лидерах по объемам сбора Курманаевский, Новосергиевский, Бузулукский, Ташлинский и Тоцкий район. В Оренбурге названы лучшие площадки для детского отдыха в 2026 году. В Министерстве образования области подвели итоги ежегодного конкурса «Лучший детский лагерь Оренбуржья-2026». Экспертная комиссия оценивала не только материально-техническую базу и уровень безопасности учреждений, но и насыщенность образовательных программ, профессиональное мастерство вожатых. Среди круглогодичных лагерей победил Оренбургский центр «Березки», а среди сезонных оздоровительных лагерей первое место присвоено сразу двум – «Буревестнику» из Бузулука и «Спутнику» из Орска. На сегодня в 780 лагерях различного типа уже успели отдохнуть более 58 тысяч юных оренбуржцев. Почти 10 тысяч ребят продолжают свои смены прямо сейчас. В планах у правительства региона открытие в августе обновленного круглогодичного лагеря «Заря» в Оренбурге. И в Оренбургской области с начала лета временно трудоустроили более 4,5 тысяч подростков. На летних каникулах школьники получают первый трудовой опыт и собственный заработок. Подобрать работу помогают кадровые центры «Работа России». Этим летом ребята работают на предприятиях «Газпромдобыча Оренбург», производственное объединение «Стрела», «Комсервис», «Биос», «Кровельсон», «Спецсервис» и в других организациях региона. Занимаются благоустройством и озеленением территорий, работают вожатыми, помощниками библиотекарей, подсобными рабочими и уборщиками служебных помещений. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: тоже.
1: Планета FM. Так звучит Оренбургские.

0: погоды.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в регионе сохраняется жаркая погода без осадков. В Оренбурге сегодня облачно с прояснениями. Термометры покажут плюс 35 градусов. В Орске и Бузулуке ясная погода. В Орске воздух прогреется до плюс 36, в Бузулуке до плюс 29 градусов. Всем хорошего дня. С вами Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
2: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. Две недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
3: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
4: А если не подберем размеры?
3: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
4: Монтажников 3А.
3: Телефон 920 120 920 120.
5: Сначала ты думаешь, обогнать или не обогнать. Здравый смысл говорит: подожди. Нетерпеливость кричит: обгоняй. Ты не выдерживаешь и жмешь на газ. Превышаешь скорость, выезжаешь навстречку и успеваешь сказать только «мама».
6: Часто обгон приводит к трагедии. Будь предельно внимателен, не пополняй печальную статистику. Помни про жизнь.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

свете, мы два боевых пистолете, и нам не нужен глушитель, но не работают сети. Хмурый февраль на репите, а я все жду тебя в лесу.

0: Оренбуржье. Планета FM. Так звучит Оренбуржье.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: 00.
1: Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города.

0: Планета FM. Реклама.
1: Стало дорого платить? Не пора ли дом купить? Коммуналка будет ниже, и к природе вы поближе. Летом клумба, ель зимой. Хорошо идти домой. Застройщик ООО «Экодолье». Телефон 999-9933. Сайт ecodolie.ru.
2: В такую погоду плавится все. Даже цены в дилерском центре «Автопрестиж». Лови суперпредложение. «Джили Сити Рей» от 2 миллионов 490 тысяч рублей. Это лето новым «Джили» согрето. Подробности город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 400-900, код города 3532.
3: Указана максимальная цена при продаже с учетом используемых выгод. Выгоды по программе «Лояльный специальный трейд-ин» и выгоды от дилерского центра. Программа действует до конца июля. ООО «Автодар», не оферта.
4: Так, квартиру купили. А мебель где брать?
5: В городе Локомотивов. Кондукторский 4.
4: Едем.
5: Мебельные павильоны. Большой выбор и цены на любой бюджет. Город Локомотивов. Найди свое.
6: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
7: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
8: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса. Тигры. Зритель ВИЦ. Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 8 по 30 августа. У Мегамолл «Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы. 72 33 86.

0: в Оренбурге 17:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. В Оренбурге собрано 760 тысяч тонн зерна. Губернатор Евгений Солнцев подвел промежуточные итоги уборочной кампании. К сбору урожая уже подключилось 31 муниципальное образование области. На сегодня обмолочено почти 230 тысяч гектаров зерновых или 11% от всего плана. В лидерах по объемам сбора Курманаевский, Новосергиевский, Бузулукский, Ташлинский и Тоцкий район. В Оренбурге названы лучшие площадки для детского отдыха в 2026 году. В Министерстве образования области подвели итоги ежегодного конкурса «Лучший детский лагерь Оренбургия-2026». Экспертная комиссия оценивала не только материально-техническую базу и уровень безопасности учреждений, но и насыщенность образовательных программ, профессиональное мастерство вожатых. Среди круглогодичных лагерей победил Оренбургский центр «Березки», а среди сезонных оздоровительных лагерей первое место присвоено сразу двум – «Буревестнику» из Бузулука и «Спутнику» из Орска. На сегодня в 780 лагерях различного типа уже успели отдохнуть более 58 тысяч юных оренбуржцев. Почти 10 тысяч ребят продолжают свои смены прямо сейчас. В планах у правительства региона открытие в августе обновленного круглогодичного лагеря «Заря» в Оренбурге. И в Оренбургской области с начала лета временно трудоустроили более 4500 подростков. На летних каникулах школьники получают первый трудовой опыт и собственный заработок. Подобрать работу помогают кадровые центры «Работа России». Этим летом ребята работают на предприятиях «Газпромдобыча Оренбург», производственное объединение «Стрела», «Комсервис», «Биос», «Кровельсон», «Спецсервис» и в других организациях региона. Занимаются благоустройством и озеленением территорий, работают вожатыми, помощниками библиотекарей, подсобными рабочими и уборщиками служебных помещений. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: погоды.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в регионе сохраняется жаркая погода без осадков. В Оренбурге сегодня облачно с прояснениями. Термометры покажут плюс 35 градусов. В Орске и Бузулуке ясная погода. В Орске воздух прогреется до плюс 36, в Бузулуке до плюс 29 градусов. Всем хорошего дня. С вами Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
2: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии «ТОП». Две недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
3: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренняя отделка, утепление, заливка фундамента. Работаем по районам и деревням. Скидки участникам СВО и пенсионерам. Звонить 8 908 790 0706. Подробности об организаторе акции, правилах и размере скидок уточняйте по телефону 8 908 790 0706.
4: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
5: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы.

0: Планете FM.
1: Приглашаем на работу водителя категории Б. Город. Телефон в Оренбурге 29-33-33.
2: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru.
3: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Таите, таите, вы лучше дом в Экодоле купите.
2: Застройщик ООО «Экодоле». Центральные коммуникации и вся инфраструктура. Работаем с семейной ипотекой. Телефон 99-99-33.
1: Звоните и дом в Экодоле купите.
3: Мяу! Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
5: Вы все еще ищете квартиру, а кто-то уже получит ключи в августе. Дом на Нагорной от холдинга «Ликос» уже введен в эксплуатацию. Осталось 5 квартир для тех, кто быстро принимает решение. Закрытый двор, детские площадки, 15 минут до центра. И ключи уже этим летом. А еще ипотека под 3,5%. Звоните, пока не поздно. 323-686.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
7: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.

0: «Престиж». Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
2: А если не подберем размеры?
1: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
2: Монтажников 3А.
1: Телефон 920-120. 920-120.
3: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
4: Скупаем дорогое, а батареи в любом виде. Телефон 45-70-93. 45-70-93.
5: Так, квартиру купили. А мебель где брать?
6: В городе Локомотивов. Кондукторский 4.
5: Едем!
6: Мебельные павильоны. Большой выбор и цены на любой бюджет. Город Локомотивов. Найди свое.
4: Организации в центре города требуется электрик на неполный рабочий день. Телефон в Оренбурге 31-74-51.
7: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: в Оренбурге 6 вечера. Планета ФМ. Новости.
1: Новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Правительство области выделяет дополнительные 85 миллионов рублей на выплаты единовременной материальной и помощи в связи с утратой имущества первой необходимости жителям Бугуруслана и Бугурусланского района, пострадавшим от ливневых дождей в июне. На сегодня одобрены к выплате уже 3260 заявлений, свыше 2200 человек такие выплаты получили. В Оренбурге собрано 760 тысяч тонн зерна. Глава региона Евгений Солнцев подвел промежуточные итоги уборочной кампании. К сбору урожая подключилось 31 муниципальное образование области. На сегодня обмолочено более 229 тысяч гектаров зерновых или 11% от плана. В лидерах Курманаевский, Новосергиевский, Бузулукский, Ташлинский и Тоцкий районы. Более 32 тысяч многодетных семей в Оренбурге получают поддержку. Одной из востребованных мер остается социальный контракт. С начала года его заключили 2544 семьи. Социальный контракт помогает открыть собственное дело или развивать личное подсобное хозяйство. На запуск бизнеса можно получить до 350 тысяч рублей, на ведение хозяйства до 200 тысяч. В этом году изменились приоритеты получателей поддержки. Если раньше чаще открывали бизнес в сфере красоты и услуг, то сейчас лидируют животноводство и птицеводство, отмечают в правительстве региона. И в Оренбурге названы лучшие детские лагеря. В Министерстве образования области подвели итоги ежегодного конкурса. Экспертная комиссия оценивала не только материально-техническую базу и уровень безопасности учреждений, но и насыщенность образовательных программ, профессиональное мастерство вожатых. Среди круглогодичных лагерей победил Оренбургский центр «Березки». Среди сезонных оздоровительных лагерей первое место сразу у двух – «Буревестника» из Бузулука и «Спутника» из Орска. В планах правительства области открыть в августе обновленный круглогодичный лагерь «Заря» в Оренбурге. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: погоды.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в регионе сохраняется жаркая погода без осадков. В Оренбурге сегодня облачно с прояснениями, термометры покажут плюс 35 градусов. В Орске и Бузулуке ясная погода, в Орске воздух прогреется до плюс 36, в Бузулуке до плюс 29 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета FM 87.9

0: Планета FM. Реклама.
1: Проблема с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
3: Жилой комплекс «Дубки» не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра, свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки, просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично, живи с комфортом. Студия с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж, улица Перовского, 3, телефон в Оренбурге 20 33 22. АУСЗ Оренбург. Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Колонна.

0: евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 2011-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
2: Компания «Окна Плюс» – это надежность в мире алюминиевых конструкций. Полный спектр услуг от замера до установки. Алюминиевые окна, двери, витражи, интерьерные перегородки. «Окна Плюс», поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/8, телефон 92-99-52.
3: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты. Не ускоряй прекрасной жизни ход.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Планета FM. Реклама.
1: Стало дорого платить? Не пора ли дом купить? Коммуналка будет ниже, и к природе вы поближе. Летом клумба, ель зимой. Хорошо идти домой. Застройщик ООО «Экодолия». Телефон 999-9933. Сайт ecodolia.ru.
2: Хочешь достойную зарплату, свободный график работы и льготы от государства? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию в IT. Обучим и трудоустроим. Программист, дизайнер, веб-разработчик, тестировщик ПО, интернет-маркетолог. В стране нужны программисты. Звоните 48 20 68. Компьютерная академия ТОП.
3: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
4: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренняя отделка, утепление, заливка фундамента. Работаем по районам и деревням. Скидки участникам СВО и пенсионерам. Звонить 8 908 790 0706. Подробности об организаторе акции, правилах и размере скидок уточняйте по телефону 8 908 790 0706.
5: Хочу!
6: Что? Опять шопинг?
5: Хочу много одежды. Сразу.
6: Тогда в город Локомотивов. Кондукторский 2. Город Локомотивов. Большой выбор одежды по доступным ценам. Найди свое.
7: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
8: Магазин «Склад готовых окон». Много окон в наличии.
9: А если не подберем размеры?
8: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
9: Монтажников 3А.
8: Телефон 920-120. 920-120.
10: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
11: Вы все еще ищете квартиру, а кто-то уже получит ключи в августе. Дом на Нагорной от холдинга «Ликос» уже введен в эксплуатацию. Осталось 5 квартир для тех, кто быстро принимает решение. Закрытый двор, детские площадки, 15 минут до центра. И ключи уже этим летом. А еще ипотека под 3,5%. Звоните, пока не поздно. 323-686.
12: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
13: Мы – простые ремень безопасности.
14: И детское автокресло.
13: Простите, что мешаем.
14: И тратим ваше время на пристегивание. Но мы клянемся.
13: Когда будет нужно вас спасти от удара,
14: мы это сделаем. Это наша миссия.
13: И мы сделаем все,
14: чтобы уберечь вас и ваших детей.
15: Ремень безопасности и детское автокресло каждый день спасают чьи-то жизни. Пользуйся ими всегда. Помни про жизнь.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 7 вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Правительство Оренбургской области выделяет дополнительные 85 миллионов рублей на выплаты единовременной материальной помощи в связи с утратой имущества первой необходимости жителям Бугуруслана и Бугурусланского района, пострадавшим от ливневых дождей в июне. На сегодня одобрены к выплате уже 3260 заявлений. Свыше 2200 человек такие выплаты получили. Ответственный бизнес получает право на льготные займы. Продолжаем совершенствовать механизмы государственной поддержки оренбуржцев, сообщает губернатор Евгений Солнцев. В частности, льготными займами Фонда поддержки малого предпринимательства теперь смогут воспользоваться все, кто имеет статус ответственного бизнеса. Это те, кто инвестирует в сотрудников, соблюдает экологические стандарты и участвует в развитии территорий присутствия. По предварительным данным, около 60 тысяч предпринимателей и 7 тысяч компаний смогут воспользоваться льготой. Более 32 тысяч многодетных семей в Оренбурге получают поддержку. Одной из востребованных мер остается социальный контракт. С начала года его заключили 2544 семьи. Социальный контракт помогает открыть собственное дело или развивать личное подсобное хозяйство. На запуск бизнеса можно получить до 350 тысяч рублей, на ведение хозяйства – до 200 тысяч. В этом году изменились приоритеты получателей поддержки. Если раньше чаще открывали бизнес в сфере красоты и услуг, то сейчас лидируют животноводство и птицеводство, сообщает инфоцентр правительства региона. Оперативные новости, актуальные репортажи и ответы на обращения наших подписчиков. Все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере «Макс». Присоединяйтесь и вы, мы доступны даже при отключении мобильного интернета. И пока это все новости, с вами был Михаил Задорин. До встречи!
0: Новости.

0: погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в регионе сохраняется жаркая погода без осадков. В Оренбурге сегодня облачно с прояснениями. Термометры покажут плюс 35 градусов. В Орске и Бузулуке ясная погода. В Орске воздух прогреется до плюс 36, в Бузулуке до плюс 29 градусов. Всем хорошего дня. С вами Планета FM.

0: Париж. Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Жилой комплекс «Дубки» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра. Свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки. Просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично, живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж. Улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20 33 22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
2: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
3: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр «Елизавета». Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532-252-103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. Две недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48-20-68.
2: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАЗ, КАВЗ в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
3: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
4: Задумал быстро дом-то остеклить? На склад готовых окон нужно поспешить. Широкий выбор, качество, огонь. Приехал, выбрал, оплатил. И пластиковые окна мы в тот же день тебе везем. А можно заказать размер в размер. Мы выезжаем на замер. Любая сложность, форма, например. Ты номер записать успел? 92-20-92. Окна плюс. Окна для тебя. Поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20-1.
5: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса. Тигры среди львиц. Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 8 по 30 августа. У Мегамолл «Мармелад». Билеты уже в продаже. Но плюс.
6: Планета FM. Телефон рекламной службы. 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
2: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
3: Вы все еще ищете квартиру, а кто-то уже получит ключи в августе? Дом на Нагорной от холдинга «Ликос» уже введен в эксплуатацию. Осталось 5 квартир для тех, кто быстро принимает решение. Закрытый двор, детские площадки, 15 минут до центра. И ключи уже этим летом. А еще ипотека под 3,5%. Звоните, пока не поздно. 323-686.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
5: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
6: Хочу, хочу, хочу!
7: Что, опять шопинг?
6: Хочу много одежды. Сразу!
7: Тогда в город локомотивов. Кондукторский 2. Город локомотивов. Большой выбор одежды по доступным ценам. Найди свое!
8: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
9: А если не подберем размеры?
8: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
9: Монтажников 3А.
8: Телефон 920-120. 920-120.
10: Скупаем дорогое, а батареи в любом виде. Телефон 45-70-93. 45-70-93.
11: Приглашаем на работу водителя категории «Б». Город. Телефон в Оренбурге 29-33-33.
12: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: в Оренбурге 8 часов вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Правительство Оренбургской области выделяет дополнительные 85 миллионов рублей на выплаты единовременной материальной помощи в связи с утратой имущества первой необходимости жителям Бугуруслана и Бугурусланского района, пострадавшим от ливневых дождей в июне. На сегодня одобрены к выплате уже 3260 заявлений, свыше 2200 человек такие выплаты получили. Ответственный бизнес получает право на льготные займы. Продолжаем совершенствовать механизмы государственной поддержки оренбуржцев, сообщает губернатор Евгений Солнцев. В частности, льготными займами Фонда поддержки малого предпринимательства теперь смогут воспользоваться все, кто имеет статус ответственного бизнеса. Это те, кто инвестирует в сотрудников, соблюдает экологические стандарты и участвует в развитии территорий присутствия. По предварительным данным, около 60 тысяч предпринимателей и 7 тысяч компаний смогут воспользоваться льготой. Более 32 тысяч многодетных семей в Оренбурге получают поддержку. Одной из востребованных мер остается социальный контракт. С начала года его заключили 2544 семьи. Социальный контракт помогает открыть собственное дело или развивать личное подсобное хозяйство. На запуск бизнеса можно получить до 350 тысяч рублей, на ведение хозяйства – до 200 тысяч. В этом году изменились приоритеты получателей поддержки. Если раньше чаще открывали бизнес в сфере красоты и услуг, то сейчас лидирует животноводство и птицеводство, сообщает инфоцентр правительства региона. Оперативные новости, актуальные репортажи и ответы на обращения наших подписчиков. Все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере Макс. Присоединяйтесь и вы, мы доступны даже при отключении мобильного интернета. И пока это все новости, с вами был Михаил Задорин. До встречи!
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в регионе сохраняется жаркая погода без осадков. В Оренбурге сегодня облачно с прояснениями. Термометры покажут плюс 35 градусов. В Орске и Бузулуке ясная погода. В Орске воздух прогреется до плюс 36, в Бузулуке до плюс 29 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Жизнь прекрасна, когда с тобой Планета ФМ.

Жизнь прекрасна, когда с тобой планета FM. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32. Организации в центре города требуется электрик на неполный рабочий день. Телефон в Оренбурге 31-74-51.
2: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru.
3: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
4: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Жизнь прекрасна, когда с тобой планета FM. Планета FM.

Планета FM. Планета FM. Больше, чем музыка.

Планета FM. Радио города О. Планета FM. Идеальное сочетание.

Планета FM. Планета FM. Идеальное сочетание.

0: В Оренбурге час ночи. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Снова

любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: В Оренбурге 2 часа ночи. Планета FM. Радиоканал «Планета FM». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Января.

0: навсегда в твоем сердечке. Планета FM.
1: Мы на себе, мы на себя не похожи. Я признаюсь, я люблю тебя тоже.
0: Планета FM. Планета FM. Больше, чем музыка.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависти. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти. А покой это для дураков, это глупость. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, душу не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграл, не переиграешь. И бежать мне больше некуда, некому, незачем.

0: Планета FM. Так звучит, так звучит Оренбуржье.
1: Мы так похожи, мурашками по коже. Пусть говорят, что все пройдет, но это пройти не может. Мы так похожи, любовь нам всего дороже. Пусть говорят, что все

В Оренбурге 3 часа ночи. Планета FM. Радиоканал «Планета FM» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города

Планета FM. Больше, чем музыка.

Я потерял себя в районах ледяной Москвы. Я думал, мои раны нету шансов залечить. Но ты будто 03, ты можешь приехать спасти. Даришь мне сердце, где меня...

4 часа утра. Планета FM. Радиоканал «Планета FM». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-56-00807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Это FM. Все свои. Планета FM. Идеальные сочетания.

Планета FM. Идеальное сочетание. Планета FM. В самом сердце.

тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать